0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.

0: «Таза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Ғасырдан асқан «Қазақ радиосы».

0: Реклама на Казанском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есть.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты Жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты Жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
4: Ата дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік.

0: Казахстанцы.
1: Реклама на казахском радио.
2: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Жарнама. Ән көңілдің ажары. Жаңа күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Қазақ радиосы. Сіздермен бірге.

0: «Тазак Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Дала жаса, жадраша тағыда, Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: В эфире программа «Наше время».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Наше время». У микрофона журналиста Гульдара Акимелова. В Астане завершился 10-й юбилейный сезон экологического проекта «Рестарт». За эти годы проект объединил активную молодежь, экспертов, представителей государственных органов, бизнеса и общественных организаций для поиска решения актуальных экологических вопросов. Сегодня мы поговорим об итогах проекта, роли молодежи в развитии экологической культуры, а также о том, какие экологические инициативы сегодня наиболее востребованы в Казахстане. Итак, встречайте, наши гости, председатель правления коалиции за зеленую экономику и развитие G-Global Рахимбекова Алия Тулеутаевна, а также главный специалист по социальным вопросам и молодежной политике университета имени Жубанова, куратор проекта «Рестарт» и координатор республиканской акции «Таза Казахстан» Уразалин Даурен Жаксылыкович. Алия Тулеутаевна, Даурен Жаксылыкович, добро пожаловать в студию.
3: Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Рады видеть вас и спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Итак, для начала давайте расскажем нашим радиослушателям, что это за проект «Рестарт», что он из себя представляет, какие цели и задачи он преследует. Да и, собственно говоря, расскажите в такую вот предысторию существования данного проекта.
4: Проект существует с 2016 года по инициативе компании Coca-Cola и ЧЧ Казахстан. И за все это время из скромной эко-акции этот проект вырос до масштабного молодежного проекта. Вот сегодня был финал юбилейного 10-го сезона проекта, куда были вовлечены уже 23 вуза по всей стране и было вовлечено более 220 тысяч студентов. Для сравнения, в 8-м сезоне участвовало только 10 вузов, было собрано 17 тонн пластика. В прошлом сезоне, в 9-м, участвовали уже 14 вузов, тогда было собрано 35 тонн пластика. В нынешнем юбилейном, как я уже сказала, 23 вуза, и было собрано уже более 60 тонн пластика. То есть динамика роста колоссальная. С каждым годом у нас увеличивается количество участников и, соответственно, количество собранного пластика. Цель данного проекта – это привлечь нашу молодежь к экологически активным мероприятиям, обучить стратегии переработки и потребления. В этом сезоне наше партнерство расширилось благодаря Министерству науки и высшего образования. Наши коллеги поддержали этот проект и подписали трехсторонний план мероприятий, тем самым обеспечив нам участие большего количества вузов в этом сезоне.
2: А как происходит вот это взаимодействие с вузами? Они охотно сразу же откликаются на ваш призыв или же
4: конечно,
2: еще какие-то инструменты есть у вас?
4: Это благодаря вот нашим активным кураторам. В каждом вузе у нас есть неравнодушные активисты, экоактивисты, которые проявляют огромный интерес к этому проекту, вовлекают своих активных студентов. И с нами сегодня победитель в номинации «Самый активный куратор этого сезона» Дурен.
5: Я с города Ахтубе, с университета Жубанова. В нашем Жубанове учатся 13 тысяч студентов, из них 3200 первокурсников, есть 4 общежития, 6 корпусов. И это все нас объединяет, это проект «Рестарт». Мы уже второй год участвуем в проекте «Рестарт». Что такое проект «Рестарт»? Это, в первую очередь, это собрание пластика на переработку, дать вторую жизнь пластику. И вторая мотивация для этого проекта – это кураторство идет, как мы ведем наших активистов, экоактивистов, которые дать им, как правильно собирать. У нас есть 7 видов разного пластика. Это, вы знаете, когда пьете, например, напитки, есть свои маркировки, там есть свои цифры, и каждый пластик идет по своей маркировке. Есть твердый пластик, есть мягкий пластик, есть лагающий, нелагающий отход. И из-за этого мы кураторство ведем, у нас есть свои проекты. Мы провели в Жубаново большой форум, это «Қалдықсыз таза Қазақстан» называется. Участвовало 800 студентов, там были темы про таза Қазақстан, про экологию именно, по переработке пластика. И такие кейсы раскрывались, и более мы дали информацию для студентов. Потом у нас к лету прошел тоже еще второй форум, это «Цифралдық таза Қазақстан». Цифровизация таза Казахстан. Отличие этого проекта, мы не пользуемся никаким пластиком. Мы вместо баннеров сделали LED-экран, вместо каких-то бумажек, багдарлама, там бумажек, мы сделали все электронное, все было через QR-коды, все регистрировалось. Лишней бумаги не было. Все было в пластике. И на этом форуме было ознакомлено проекты школьников именно по реализации «Таза Казахстан», про экологию. И была реализована умная урна. Ты закидываешь пластик, он тебя благодарит. Спасибо за пластик. Это дает мотивацию, например, ты кидаешь, человек без настроения кидает пластик, и тебе говорит спасибо, и у человека поднимается настроение.
2: А почему вы занимаетесь только пластиком?
4: Потому что инициатор программы у нас Coca-Cola и Чечек. Угу. Это их инициатива была. И так как они производят напитки в пластиковых бутылках, это их социальная программа по обучению молодежи, к привлечению их к сбору отходов, к разумной сортировке этого пластика.
2: И что дальше вы делаете с этим пластиком?
5: Этим пластиком мы сдаем. У нас есть компания, которая с ними меморандумы, которая забирает пластик и за этот пластик нам платит. Что интересно, например, за килограмм вообще 50 тенге, но для мотивации для студентов они делают килограмм 65 тенге. Собрали мы маленький бюджет, но купили на это саженцы и посадили на территории университета. Не только пластика, мы и собирали макулатуру. 2,5 тонны мы собрали макулатуры. За учебный год мы 2 раза сделали эту акцию. И за это не только студенты, и руководство университета, активисты, учителя, все участвовали в этом проекте. Потом 700 килограмм мы собрали пластика за учебный год.
2: 700 килограмм, это сколько в тенге?
5: Все 700, это нормальная сумма. Да, и не только это все ушло на посадку саженцев, есть у нас и мотивационные ребята, которым мы благодарили студентов, да, бывает. И благотворительные мы проводим мероприятия. Да, и еще интересно, да, и культурные мероприятия, что я вам расскажу, да, мы проводили в этом году 4 раза этот проект арт-терапия. Шхармашлык калдык. Ребята из отходов делали разные всемирные картины. Например, Мона Лиза, еще какие-то картины. Они эти все картины сделали от отходов.
2: Скажите, Даурен, а вот эти вот компании, которые принимают этот пластик, есть в каждом городе?
5: Прием пластика есть в каждом городе. Каждый город свой, и каждый свои тарифы. У нас с компанией мы работаем уже 2 год. Они принимают. Что интересно, они сделали для нас удобно то, что мы собираем пластик, и они сами забирают.
2: Вот это хорошо, да. Сами приезжают, да?
5: Да, за это благодарим. И что интересно, да, у каких-то компаний, может, в каких городах есть критерии, 2000 килограмм надо больше привозить. Они не смотрят, сколько мы собрали, хоть 2-3 баклажки, хоть 10 килограмм. Они приходят, забирают. И что интересно, как мы мотивировали, да? Вот как вообще пластик собирался? У нас, я вам только что в начале программы рассказывал, у нас в университете есть 9 факультетов, еще есть 10 факультет, у нас международный факультет Херевод, который уже 2 год работает у нас. Все факультеты, у нас есть эко-рейтинг, и каждое 20 числа месяца все соревнуются, собирая пластик. И каждый месяц, например, каждый факультет записывает свои результаты. И в конце года мы делаем экофестиваль. И там даем очередные призы. И лучший факультет выясняется так. И там уже идет как соревновательная байга факультетов.
2: А где хранится этот пластик в течение года?
5: Вот, очень хороший вопрос. Да. Проект «Рестарт» нам в начале года раздали специальные контейнеры. Они бумажные контейнеры, но они от влажности, от...
2: Не портятся.
5: Да, не портятся, да. И плюс нам дали бигбэк. 100 килограммов биг-бэги. Это большой мешок, который собирается пластик. Это как идет процедура? Мы первое собирается у нас в картонных контейнерах. Вы знаете, да, пластик как собирать? Пластик баклажку мы берем, весь воздух вытаскиваем, потом закрываем и вложим в контейнер. Так собирается пластик. В конце своего месяца мы все остальное есть полный контейнер, мы ложим биг-бэги и так собирается в биг-бэгах больших. И так сдаем нашим...
2: Это целый год где-то хранится?
5: Нет, каждый месяц 20, да. Да, у нас в Жубанове есть специальные кабинеты, которые мы сейчас взяли для пользования, да, пока собираем свои пластики. У нас есть в будущих планах открыть вообще Жубанов экохаб, которые будут не только участвовать студенты Жубанова, и будут участвовать весь город.
2: Где собирают ваши студенты этот пластик?
5: Ну, бывает, я вам скажу, да, что они сами его пьют, сейчас напитки, ну, да, да, и пьют свой пластик, пьют, да. Собирают по университетам. Есть, у нас есть в общежитиях, вот я вам сказал, у нас 4 общежития стоят эти же контейнеры, там собирают. Есть столовые, которые есть кафетерии, там стоят, они там собирают. Кто-то приносит из дома, там во дворе соседи, там друзья. У нас есть 3 или 4 семьи студенты, да, которые дома уже ТБУ раздельно делят. Мы даем студенту информацию, даем мотивацию, как правильно, да, и потом он объясняет своей семье, если они принимают это, им если нравится, уже идет развитие.
2: Хорошо, вот если подытожить, вот собрали этот пластик, все сдали, потом дальше эти компании что с ним делают?
4: Они делятся, сборщики, по разным направлениям. Одни перепродают. У нас соседние...
2: Более крупным,
4: да, как и их называют, по более высокому чеку. Другие отправляют на переработку.
2: На переработку что? В конечном... Из этого пластика заново делают новый продукт?
4: Да, если вернуться к нашему проекту Restart, главный приз – это оборудование по переработке пластика. И победитель ВУЗ получает это оборудование. Оно небольшое, стационарное, много места не занимает, но можно на нем изготавливать из пластика прилог, чехлы для телефона, значки. То есть это тоже можно коммерциализировать в дальнейшем. Ну и студентам это интересно, и пластик идет в ход.
5: По этому проекту получил Кызылорда. Кызылординский университет имени Корхота. Да.
2: Они получили это оборудование по переработке пластика.
4: Да.
2: Так, а ваш университет?
5: Мы университет получили просто кураторство. Финальный участвовало 23 вуза, это 23 проекта, и дали 23 стартап-проекта, которые по переработке пластика. И мы дали и свои кейсы, и каждый просто поменялись своей информацией. Я как только что сказал, мы за хорошие проекты, которые мы сделали работу за год, и мы выиграли номинацию «Лучший куратор».
2: Номинация что-то подразумевает по собой?
4: Да, в рамках проекта главные призы, для чего сражаются эти вузы. Первый главный приз – это оборудование. А также есть категория «Самые активные кураторы». Это чтобы мотивировать наших кураторов, чтобы они мотивировали дальнейших студентов. И предусмотрено по положению проектора 3 места для куратора. Первое место получает самый активный куратор 500 тысяч, второе место получает 300 тысяч и третье место получает 200 тысяч. В этом году Coca-Cola решили увеличить количество кураторов, так как у нас количество вузов увеличилось в сравнении с прошлым годом. И видели много активных кураторов, решили поощрить их дополнительными призами. То есть в этом году у нас было первое одно место, вот, которое Дориан выиграл. Второе место по 300 тысяч два вуза получили. Третье место также два вуза получили. Также дополнительно, не предусмотрено в положении, призы включили в номинации самое большое количество собранного пластика. Номинировали еще 4 места. Кураторы получили по 500 тысяч. Смотрели уже не на активность, а на килограммы собранного пластика. И Даурену

0: По кураторству, именно по экологии, по рестарт проекту, да, мы взяли много чего интересного, поняли свои минусы, сделали себе выводы и сделали себе много плюсов.
1: А как вам удается мотивировать молодежь?
0: Я вам скажу, да, сейчас для молодежи, для именно Жубанов университета, да, собирать пластик мы никого не заставляем. Это сейчас модно. Для них сейчас, как сказать, это гештальт.
1: Да.
0: Собрать пластик, как закрыть гештальт. Были моменты, когда мы просили, заставляли как-то. Это мы делаем вирусные видео через мессенджеры. Твой свечник делает это, ты тоже повтори, сделай это. И ответственность.
1: А вот смотрите, изготовление вот этих предметов, это платно? Например, вы сдаете, да? Потом кому это надо заказывать, чтобы из него сделали лавочку?
0: А, есть, да, например, в Алмате, да, кажется, есть экохаб большой, да?
2: Сейчас и в Астане есть.
0: Да, и в Астане, да, есть экохаб. Там они сдают пластик, и они сразу на месте делают брелки, там разные чехлы, и в дальнейшем можно заказать эти же, да, для парков.
1: Ну, например, перед, да, в парках или там перед школой,
0: да,
1: поставить вот лавочку, да, угу, заказать можно же из этого пластика, чтобы дети видели, мы собрали на эту лавочку, угу, например, да. Я просто хочу понять вот эту систему, чтобы, может, радиослушатели, они же сейчас тоже задают вопросы, как это сделать. Они собирают пластик, сдают, получают за это деньги, потом этой же компании или другой компании, да, которая занимается изготовлением предметов, заказывает, да, эту лавочку.
2: Эти экохабы пока имеют коммерческую направленность. Это производство платное.
1: Нет,
2: посещение,
1: ну, например,
2: экохаба,
1: если,
2: тоже,
1: да,
2: платное.
1: Если ты берешь, получаешь оплату за собранный пластик, ты же можешь на эти же деньги заказать же.
0: Смотрите, да, это как стартап-проект идет. Мы за это дали стартап-проект. Можно как, ну, оборудование чуть дороговато идет. Там идет шейдер, который измельчает пластик. Потом есть пресс, который разными своими насадками. И это все идет линия, производство линии. Примерно это оборудование обходится нормально. Там больше 6 миллионов, да, если я не ошибаюсь. Да, но можно сделать мини-линию, да. Если будет, например, есть в городах, которые только экохаб вот в двух городах есть, да, а в дальнейшем хотим вообще такую линию университет Жубанова, вообще, если будут спонсора или кто-то захочет, интересно помочь студентам, сделать такую линию и производить такие же скульптуры разные.
1: И уже бесплатно?
0: Да, это уже бесплатно, да. Только кто будет изготавливать, делать им ту зарплату как-то. Это все в наших руках. Если мы будем собирать, все делать, убирать, все ставить вместо, если специальные урны будем, если ложить и все, пластику, бумагу, да, я думаю, все изменится. Ну, впереди десятилетия мы, кажется, этому придем, да?
1: Да. Конечно.
0: Потому что этот рестарт дает очень большие возможности, этот проект, прийти к этому, например. Я вам скажу сюда, вот такой пример. Когда они нам дали специальные коробки для сбора пластика, мы поставили по вузу, да, и это было как урна. И туда и бумаги, и влажные салфетки, и все выкидали, да. И мы, работая со студентами, у нас у Жубанова университета есть менторская система. И мы проводим менторские часы по маркировке пластика, объясняем, как сбор пластика. И разные мероприятия проводим. И все эти плоды нам дали. И ребята сейчас туда ложат чисто пластик. И бывают такие вопросы задают, да. А есть отдельная урна для крышек? У нас крышки идут как твердый пластик. Такие вопросы задают. И что интересно. Потихоньку мы идем к этому.
1: Ну, будем двигаться к завершению уже. Я вот, собственно, у вас хотела спросить, Алия Тулетаевна, вопрос личного характера. Ваша мама, да, Салтанат Темиркуловна, она ведь была у истоков этого движения, да? Она была активным лидером, неоднократно была в эфирах «Казах Радиоса». И мы помним ее активное участие. Я хотела спросить, что для вас значит продолжить ее дело? Что для вас значит быть в центре этого движения? Ваши личные отношения? Почему вы решили продолжить ее дело?
2: Очень неожиданный вопрос. Спасибо, что помните. Действительно, она была очень активным экологом, можно сказать. Тогда эти слова не были так популярны. Коалицию за зеленую экономику Салтанат Темиркуловна, мама, основала в 2013 году. По поводу движения «Зеленая экономика» никто не слышал,
1: да,
2: никто не знал,
1: в новинку.
2: Никто не понимал, все спрашивали, что за «Зеленая экономика» — это сейчас обыденные слова, все понимают, о чем это, а тогда приходилось ей это все объяснять, доказывать, и ее дальновидность, ее вера в «Зеленую экономику» поражают, конечно, но, к сожалению, ее не стало в 2020 году, именно в тот год до начала карантина Салтанат Темиркуловна Павловна присоединилась к проекту «Рестарт». Он тогда назывался 3-2-1 старт. То есть все 9 сезонов проект назывался 3-2-1 старт. И в честь юбилея в этом году он получил такой ребрендинг и стал называться «Рестарт», как обновление, старт заново.
1: И это ваш первый год, да?
2: Мой лично, да.

0: коалиция уже участвует шестой год. В 2020-х, 2021-х он был в другом виде. Тема была не сбор пластика, это были эко-инициативы молодежи. Всей привлечение вузов это началось с 8-го сезона. Тогда это была инициатива вузов, но так как в этом году мы смогли привлечь Министерство науки, это уже стало более масштабным в плане развилось проект. Почему я решила продолжить это дело? Потому что для меня эта тема очень близка, так как это экологическое воспитание у нас начиналось еще дома. Моим детям на тот момент было 7-8 лет, когда мама своих внуков начинала обучать темам вот экологии. Надо выключать свет, надо беречь воду. И прошло 6 лет, они сейчас подростки, но эти привычки остались. Старшие дети мои не могут сидеть, когда в той комнате где-то просто горит свет.
1: Да.
0: Тему пластика, тему защиты животных. Им это очень интересно, они все это изучают. Я вот на этом примере вижу, это начинается с нас. Если мы хотим завлечь в это детей, мы должны активно двигаться в эту сторону сами. Так как этот интерес моим детям привила еще их бабушка, моя мама, я хочу, чтобы они это дальше продолжили. То есть этим я и сама должна быть увлечена, сама должна этим заниматься. Наверное, такая главная мотивация моя. Мне не только интересно, но я хочу, чтобы мои дети были в этой теме, продолжили свой интерес. Это им реально интересно.
2: Спасибо проекту Restart за такие возможности. То у нас в проекте есть 800 экоактивистов. Не скажу, что все 100%, но 60-67% экостарт проекта, они есть, экоактивисты. И я думаю, в следующем сезоне добавим их побольше. И давайте побольше таких проектов. Мы прям хотим поехать в свои города и поделиться этим. И уже начать готовиться сейчас, на следующий сезон.
1: Да, заряженный.
2: Да, да. Заряженный, да. Спасибо. Казах Радио, лучшее радио республики.
1: Страны,
2: да. Города, да. Мы слушаем.
3: Рахмет вам. А нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы беседовали с председателем правления коалиции за зеленую экономику и развитие G-Global Рахимбековой Алией Толейтаевной, а также главным специалистом по социальным вопросам и молодежной политике университета имени Жубанова, а также куратором проекта «Рестарт» и координатором республиканской акции «Тазахзахстан» Уразалином Дауреном Жахсулыковичем. Спасибо вам.
0: Спасибо вам.
2: Спасибо вам большое.
3: На этом наша программа подошла к завершению. Услышимся в эфире, друзья.